0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM.

103.6 FM. Золотые хиты и то, что в моде сегодня. Радио Мегаполис.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство L номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Неважно, когда вы включаете радио. В компании «Радио Мегаполис» хорошо всегда.
1: Инструментальная музыка на «Радио Мегаполис».

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 7 часов 1 минута. На улице сейчас плюс 19 градусов, днем до 22-24. Местами кратковременный дождь, возможно, гроза. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
3: Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести единый стандарт закона о режиме тишины. Проект устанавливает запрет на шумные строительные работы с 10 вечера до 8 часов утра. Действие данного запрета не будет распространяться на аварийно-восстановительные и другие неотложные работы, а также на действия, направленные на ликвидацию последствий стихийных бедствий. В случае принятия закона он вступит в силу с 1 января следующего года. Запуск прямых рейсов из Самары в Стамбул анонсировала авиакомпания Red Wings. Полетная программа стартует 25 октября. Продажа билетов открыта. Рейсы будут выполняться на российских самолетах «Сухой Суперджет-100» один раз в неделю по воскресеньям. Вылет из Самары в 4 часа дня, обратный рейс из Стамбула в 20:30 по местному времени. Продолжительность полета 4,5 часа. На некоторых самарских АЗС пока еще могут наблюдаться перебои с топливом. Это связано с повышенным спросом на горючее и логистическими сложностями с его доставкой. Об этом сообщили в региональном Минпромторге. Ранее самарские власти продлили введенные месяц назад лимиты на продажу топлива на АЗС. В одни руки отпускают до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля. Кроме того, действует запрет на отпуск топлива в канистры. В Самарской области объявили штормовое предупреждение. Сильный дождь, грозы и град возможны сегодня в регионе. Это же предупреждение спасателей касается и пятницы. При грозе порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На этом фоне температура воздуха сегодня понизится до плюс 20-25 градусов. Между тем, в выходные снова начнет теплеть. В субботу и воскресенье ожидается до плюс 28 и без существенных осадков. В Самарской области более половины соискателей готовы пройти проверку на детекторе лжи при устройстве на работу, выяснил сервис «Суперджоп». При этом только в 1% компаний всех без исключения кандидатов проверяют на полиграфе. Выборочные проверки проводят еще 4% компаний. Молодежь до 35 лет более открыта. Отмечается, что молодежь до 35 более открыта к проверкам, чем респонденты старше 45 лет. В Самарской области хотят добавить в школьную программу уроки этики, эстетики и культуры речи. По словам замсекретаря Общественной палаты Владислава Гриба, эти компетенции играют фундаментальную роль в становлении подрастающего поколения. Инициативу уже обсуждают педагоги и психологи. Общественники считают, что в школьной программе мало внимания уделяется этическому и эстетическому воспитанию и предлагают интегрировать в учебный процесс занятия по этике с учетом существующей системы оценок за поведение.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается. Обещают местами дождь и, возможно, гроза. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 19.
4: Реклама.
5: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
6: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
8: Радио «Мегаполис».

0: 7:12 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, в нашей компании Дмитрий Рожков. Приятнейшего утра четверга вам желаю, на календаре 30 июля. На улице сейчас ясно, плюс 19 градусов. Сильно жарко сегодня не будет, до 24 на максимуме. Дождь, обещанный накануне, судя по карте осадков, пройдет только ночью. Днем преимущественно без осадков. Предсказания астрологов на сегодня мы послушаем в предстоящие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас дорожная сводка на радио «Мегаполис». Движение в городе загружено на 2 балла. Появился затор сравнительно небольшой на улице Победы от Металлистов до проспекта Кирова. Потерять там можно минуты 4. Скорость потока не превышает 10 км в час.
1: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела. Птица в белых кружевах и в шиншилловых мехах.

0: 7.17, Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Какими новыми объектами пополнился в этом году список всемирного наследия ЮНЕСКО? Узнаем на 103.6 FM через 5 минут, а сейчас на радио Мегаполис Анна Романова о предсказаниях астрологов на четверг.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овена, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Подстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы, ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы, воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы, день партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 7 часов 22 минуты, плюс 19 на улице. На 103.6 FM встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Комитет ЮНЕСКО расширил список всемирного наследия, включив в него 25 новых объектов. В этом году эксперты сделали акцент на архитектуре 20 века, которая долгое время оставалась недооцененной. Официальный статус памятника мирового значения получила модернистская застройка Ташкента. Это ансамбль из 10 комплексов, построенных в период реконструкции после землетрясения 1966 года. Международные эксперты признали уникальность эксперимента советских архитекторов, которые смогли объединить бетонные конструкции с традиционными элементами, учитывая климатические и сейсмические условия. Также в список вошел финский комплекс Aalto Works. Это 13 промышленных и жилых зданий, которые выражают человекоцентричный подход финских архитекторов. В категории мемориальных ландшафтов статус получили пляжи Нормандии, где в 1944-м происходила высадка союзных войск. На территории комплекса сохранились казематы, артиллерийские батареи, посты управления огнем, а также следы сражений. Теперь эти точки на карте защищены международным правом от любой хаотичной застройки и разрушения. В следующий раз расскажу еще о нескольких новых объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Реклама. Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
3: Квест-центр «Изоляция» — популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио Мегаполис.

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сегодня переменная облачность ожидается. Днем преимущественно без осадков. В ночные часы обещают дождь и, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 22-24 градуса. Сейчас в Самаре плюс 19.
1: Самара 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: 7.41 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего, в вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам отличного утра, четверг на календаре 30 июля. Сегодня отмечается Международный день дружбы. О генетическом сходстве друзей, подтвержденном наукой, Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в «Самарском» – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис» в Самаре без 15.8. На 103.6 FM с нами сейчас Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июля – Международный день дружбы. Праздник учрежден Генассамблеей ООН в 2011 году. У друзей схожие ДНК. Это доказали ученые Джеймс Фаулер из Калифорнийского университета и Николас Кристакис из Йельского. Они провели геномный анализ почти 2000 человек, и уровень генетического сходства друзей оказался в среднем, как у пятиюродных братьев или прапрадедушек. История известна удивительный случай дружбы. Так, на Олимпиаде 1936 года японцы Сюхэй Нисида и Суэо Оэ взяли одинаковую высоту в прыжках шестом, но одному присудили серебро, а другому бронзу. Вернувшись домой, друзья распилили медали и сплавили две новые – серебряно-бронзовые. В 2015-16 годах на весь мир прогремела история из приморского сафари-парка, где тигр Амур подружился со своей добычей – козлом Тимуром. Посмотреть на парочку съезжались тысячи людей, о них делали репортажи мировые СМИ. Звери прожили вместе 72 дня, а потом активный молодой козел стал раздражать тигра, и друзей расселили. Но их история показала, что дружба способна побороть даже законы природы.

0: find you very attractive. I've noticed you around.
1: В Самаре 7 часов 59 минут, на радио «Мегаполис». Дальше свежие новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на радио «Мегаполис» музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, в Самаре 8 часов 2 минуты, на улице плюс 19 градусов, днем до 24. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Небо над Самарской областью закрыли из-за беспилотной опасности. Объявлен режим ковер. Полеты запрещены на всех высотах. В Урумчи на 4 часа перенесли вылет самолета Аэрофлота в Анталию. В Самарской области стоящим в очередях на АЗС водителям начали бесплатно раздавать питьевую воду. Об этом сообщили в Народном фронте. Из-за повышенного спроса на ряде АЗС региона образуются серьезные заторы. Ожидание занимает в среднем 40 минут. У самых загруженных АЗС общественники развернули мобильные пункты помощи. Волонтеры раздают желающим прохладную бутилированную воду. Акция будет продолжаться, пока ситуация с очередями на АЗС не стабилизируется. В Госдуме предложили ввести единый стандарт закона о режиме тишины. Проект устанавливает запрет на шумные строительные работы с 10 вечера до 8 утра. Действие данного запрета не будет распространяться на аварийно-восстановительные и другие неотложные работы, а также на действия, направленные на ликвидацию последствий стихийных бедствий. В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2027 года. Запуск прямых рейсов из Самары в Стамбул анонсировала авиакомпания Red Wings. Полетная программа стартует с 25 октября. Продажа билетов открыта. Рейсы будут выполняться на самолетах Сухой Суперджет 100 один раз в неделю по воскресеньям. Вылет из Самары в 16 часов, обратный рейс из Стамбула в 20:30 по местному времени. Продолжительность полета 4,5 часа. В Минздраве больше не видят смысла в нормативах времени для приема пациентов. Бессмысленными их назвал министр Михаил Мурашко. Глава Минздрава отметил, что более половины негативных отзывов со стороны пациентов связаны не с лечением, а с организацией процесса. Сейчас у врача на прием пациента по нормативу должно уходить 15 минут. Доллар на сегодня 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей и 21 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь возможен. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 22-24 градусов. Сейчас в Самаре плюс 19.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 8.11 в Самаре, радио «Мегаполис», музыка, которую мы любим, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, четверга, сегодня 30 июля, на улице сейчас плюс 20 градусов. В ближайшие 10 минут продолжим знакомиться с новыми объектами всемирного наследия ЮНЕСКО.
1: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Смотрим, какая сейчас обстановка на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, на 3 балла они загружены. Сильнее всего на Соколова, от Лесной до Новосадовой. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. И на Георгия Димитрова от Тополей до Демократической.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 8 часов 19 минут. Пасмурно за окном и плюс 20 градусов. На 103.6 FM мы послушаем сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: В этом году ЮНЕСКО заметно расширило географию всемирного наследия за счет Азии. Так, в перечень внесен древний комплекс Сарнатх в Индии. Именно здесь, по преданию, 2500 лет назад Будда произнес свою самую первую проповедь. Международную защиту получила и легендарная горная крепость Аламут в Иране. В XI веке эта неприступная цитадель была столицей тайного ордена исмаилитов. Особый статус присвоили огромным подземным гробницам сюннузской знати в Монголии, которые перевернули представление ученых об инженерии древних кочевников. А по соседству, в Казахстане, отмечены уникальные скальные мечети полуострова Мангистау, подземные суфийские храмы, высеченные внутри белоснежных известняковых каньонов. Также под охрану взяты старинный центр производства фарфора в китайском Дзиндайджэне и золотая пагода Вад Пхра Махатхат в Таиланде. Восток по-прежнему умеет удивлять и хранить секреты вдали от шумных мегаполисов.
3: Реклама. Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefisamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 207-2127. Радио Мегаполис.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре 8 часов 33 минуты, за окном плюс 20 градусов, дальше на 103.6 FM. Подробный прогноз на сегодняшний четверг, но прежде краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. Небо над Самарской областью закрыли из-за беспилотной опасности. Объявлен режим ковер, полеты запрещены на всех высотах. В Курумыче откладывается утренний рейс самолета Аэрофлота в Анталию. Интерпол может не раскрыть данные о розыске Павла Дурова, если они поступят. Эта информация является конфиденциальной, и ее разглашение возможно только в особых случаях, сказали агентству РИА в пресс-службе Интерпола. В среду ФСБ сообщило, что Дурову предъявлено обвинение по статье «Содействие терроризму». В российские загранпаспорта перестанут носить данные о детях. Изменения вступят в силу с января следующего года. Об этом сообщили в МВД. В Самарской области стоящим в очередях на заправках водителям начали бесплатно раздавать питьевую воду. Об этом сообщили в Народном фронте. Из-за повышенного спроса на ряде АЗС региона образуются серьезные заторы. Ожидание занимает в среднем 40 минут. У самых загруженных АЗС общественники развернули мобильные пункты помощи. «Кайрат» вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Казахстанский клуб дома обыграл в серии пенальти кипрскую «Амонию» в ответном матче второго квалификационного раунда. Игра прошла в Алма-Ате. «Амония» после двух удалений заканчивала матч в девятером. В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Кайрат» впервые в своей истории играл в основном этапе.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Переменная облачность ожидается в течение дня. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 22-24 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: Продолжаем радоваться хорошей музыке на радио Мегаполис. Только что одна из ярких новинок этого года. Леони Каллум Скотт, «Stay». В Самаре 8 часов 42 минуты. Вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Хорошего утра вам. На календаре четверг, 30 июля. О родившемся в этот день французском композиторе, который, согласно легенде, не знал нот, Катя Григорьева расскажет минут через пять на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрый

0: 8-373-2010.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Так, детей в летний...

0: От уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юка Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Смотрим, какая сейчас обстановка на дорогах Самары. По данным Яндекс.Карт, загружены они на 3 балла из 10. Крупнее всего скопление транспорта на Соколова, от Лесной до Новосадовой, на Георгия Димитрова, от Тополей до Демократической, на Московском шоссе, от Революционной до 4-го проезда, на улице Авроры, от Московского шоссе до Антона Овсеенко и также на улице Авроры, от Южного моста до Промышленности.
2: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 8:48. Пора послушать Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июля 1933 года родился французский композитор Поль де Синевиль. Его мелодии прославили знаменитого музыканта Ричарда Клейдермана, а ключевым хитом в их тандеме стала «Баллада для Аделины». Поль де Синевиль был журналистом в газете и телепродюсером, а первым

0: Песню написал в 1962-м. По слухам, он не знал нот и не умел играть на инструменте, а свои мелодии напевал на магнитофон. Потом приглашал музыкантов, и те превращали напевы в готовые аранжировки. В 68-м де Синевиль познакомился с певцом и композитором Оливье Туссеном. Они стали сочинять вместе и очень плодотворно. Их песни пели звезды французской эстрады, в том числе Мирей Матье и Далида. Существует путаница с авторством. Мелодию Поля де Синевиля «Брак по любви» часто приписывают Фредерику Шопену, а балладу для Аделины – Ричарду Клейдерману.
1: Радио «Мегаполис».

8.59, Самарин, радио Мегаполис. Впереди новости, прогноз погоды, а прямо сейчас музыка понятная без слов. На 103.6 FM.

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 9 часов 1 минута, за окном пасмурный плюс 20 градусов, днем до 24, местами дождь и, возможно, гроза. Новости на радио «Мегаполис». Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. 23 самарских вуза, включая 6 филиалов, опубликовали списки абитуриентов, подавших документы на бюджет. Согласие на зачисление от абитуриентов, поступающих по основному конкурсу, принимаются до 5 августа, а от поступающих в рамках квот до 1 августа. В эту приемную кампанию самарские университеты запланировали принять на бесплатное обучение около 12 тысяч человек. При этом на IT-направление выделили на 400 бюджетных мест больше, чем в прошлом году. В Самарской области действует штормовое предупреждение. Сегодня-завтра местами по региону пройдут сильные дожди, грозы, град, порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На этом фоне температура воздуха понизится до 20-25 градусов. В выходные осадки прекратятся, потеплеет до плюс 28. Власти заявляют о полном контроле ситуации со снабжением регионов топливом. Сложности, которые возникают, оперативно устраняются, сказал в интервью «Вестям» первый замминистра энергетики Павел Сорокин. По его словам, в первую очередь в фокусе внимания обеспечение нефтепродуктами сельхозпроизводителей, а также снабжение топливом регионов Сибири и Дальнего Востока. В Самарском аэропорту увеличилось число рейсов до Сухуми. На этом направлении к полетам приступила авиакомпания «Уральские авиалинии». Рейсы выполняются по вторникам и субботам. Также из Самары в Сухуми летает авиакомпания «Нордвинд». С учетом нового перевозчика частота полетов в крупнейший город Абхазии достигла 4 рейсов в неделю. В губернскую думу выдвинули 2 кандидатов по фамилии Самара, передает «Сититрафик». Первая, Дарья Самара, идет по спискам Волжской внутриобластной части, а вторая, Ольга Самара, выдвинута по спискам Самарской внутриобластной части. Обе представляют ЛДПР. Выборы депутатов губернской думы 8-го созыва состоятся в сентябре. Голосование будет проходить 3 дня – 18, 19 и 20 числа. Складные смартфоны обесцениваются гораздо быстрее, чем любые другие телефоны на рынке. Согласно исследованию компании Compare and Recycle, такие устройства теряют в среднем около 70% своей первоначальной стоимости за первый год. Эксперты отметили печальную тенденцию для линеек Samsung Galaxy Z и Google Pixel Fold. Эти гаджеты теряют стоимость на 10-15% быстрее, чем обычные флагманы тех же брендов. Розничные цены на складные устройства варьируются от 1200 до 2500 долларов. В итоге среднее падение цены оборачивается для владельцев потерей более 1300 долларов за первые 12 месяцев. Доллар на сегодня 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь, гроза, возможно, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Нет головной боли» в клинике «МЛЦ». В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. В Самаре 9 часов 9 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Желаю отличного утра четверга. На календаре 30 июля. На улице сейчас плюс 20 градусов. Начинается невероятный вопрос на радио Мегаполис. Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркхаус» на третьем этаже. Два билета в кинотеатр «Синема Парк» получит победитель невероятного вопроса. А он сегодня такой. Внимание. Больше половины родителей периодически делают это, когда их дети спят. Повторю, больше половины родителей периодически делают это, когда их дети спят. Что совершают родители тайком от детей? Как вы думаете, 25-07-021? Дозванивайтесь, предлагайте свои варианты. Удачи! 25-07-021. Невероятный вопрос на радио Мегаполис 103.6 FM.
1: Реклама. Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшая шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.
0: Что сейчас на самарских дорогах? Посмотрим. На 3 балла по данным Яндекс.Карты они загружены. Крупнее всего скопления транспорта наблюдаются на Соколово, от Лесной до Новосадовой. Можно потерять не меньше 8-9 минут. Затруднение минут на 5 на Московском шоссе от Авроры до 4-го проезда, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и в обратном направлении, а также на Зубчининском шоссе от Воеводина до Днепровского проезда.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: 9.15, Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где уже невероятный вопрос мы начали разгадывать. Вернемся к нему в ближайшие 5 минут, а сейчас на 103.6 FM послушаем гороскоп на четверг. Слово Анне Романовой.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Овен, ваши желания могут натолкнуться на границы и желания других людей. Успех будет зависеть от вашей способности сотрудничать. Тельцы, ваши возможности будут ограничены семейными планами и обязательствами. Подстраивайтесь. Близнецы, день подводных камней. Могут обнаружиться ошибки в документах или планировании, которые не позволят сделать то, что вы хотите. Раки, потребуют внимания материальные дела. Вам придется на время приостановить рабочую деятельность и личные проекты. Львы, следите за происходящим, даже если вы погружены в собственные дела. События вокруг могут дать хорошие подсказки относительно будущего. Девы, события дня могут дать пищу для раздумий или открыть какой-то вопрос на несколько месяцев вперед. День может получиться интересным. Весы, ваши тайные замыслы или планы могут получить одобрение мироздания и стать видимыми для всех. Это день проявленной воли. Скорпионы, воздержитесь от важных переговоров. День не вполне гармоничный для вас. Эмоции могут спровоцировать импульсивные действия. Стрельцы, день партнерства в высшем проявлении. Откажитесь от своих амбиций и планов ради отношений. Это воздастся. Козероги, действуйте в своих интересах. Вам нужно полностью закрыть свои насущные потребности. Водолеи, у вас может появиться источник моральной или материальной поддержки. Ответьте этому человеку благодарностью, ему будет приятно. Рыбы, придется искать финансовые компромиссы. Будьте аккуратны в принятии долгосрочных денежных решений.
1: Радио «Мегаполис».

0: 9:21 в Самаре. Музыка, которую мы любим на радио Мегаполис. И наш любимый невероятный вопрос, который сегодня звучит так. Больше половины родителей периодически делают это, когда их дети спят. Что совершают они тайком от детей? 25-07-021. Номер для ваших версий. Давайте их послушаем. Доброе утро. Слушаю вас.
1: Доброе утро. Может быть, лазят по соцсетям?
0: По соцсетям. Принимается как вариант, но пока очень далеко от правильного ответа. Спасибо. Не очень понятно тогда формулировки вопроса вот это слово «тайком». Как будто бы дети запрещают заходить в соцсети. Доброе утро. Вы что ответите?
2: Доброе утро, Дмитрий. Может, это с питанием связано? То есть едят еду, которую с нами запрещают детям.
0: Неплохо. Вы ближе, нежели предыдущие дозвонившиеся, гораздо ближе к правильному ответу. А что они могут есть, например, тайком от детей? Так, навскидку.
2: Я думаю, сладости.
0: Еще раз?
2: Сладости.
0: Сладости какие-то. Да. А чьи сладости, наводящий вопрос?
2: Чьи сладости?
0: Сладости, детские сладости, едят они тайком, а детей вот такое родительское, вопиющее коварство. Это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Больше половины родителей периодически этим грешат, согласно свежему опросу. Чаще это происходит, когда детям от 5 до 11 лет. Как вас зовут? Ой, пропадаете вы что-то. Давайте еще.
2: Меня зовут Юрий Дмитрий.
0: Юрий, да. Я поздравляю вас с победой. Молодец, разгадали и получаете 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
2: Спасибо. Юрий с улицы Ставропольская разгадал невероятный вопрос.
0: Новый невероятный вопрос на радио Мегаполис завтра утром после 9. Участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM. Катя Григорьева.
3: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Комитет ЮНЕСКО расширил список всемирного наследия, включив в него 25 новых объектов. В этом году эксперты сделали акцент на архитектуре 20 века, которая долгое время оставалась недооцененной. Официальный статус памятника мирового значения получила модернистская застройка Ташкента. Это ансамбль из 10 комплексов, построенных в период реконструкции после землетрясения 1966 года. Международные эксперты признали уникальность эксперимента советских архитекторов, которые смогли объединить бетонные конструкции с традиционными элементами, учитывая климатические и сейсмические условия. Также в список вошел финский комплекс Aalto Works. Это 13 промышленных и жилых зданий, которые выражают человекоцентричный подход финских архитекторов. В категории мемориальных ландшафтов статус получили пляжи Нормандии, где в 1944-м происходила высадка союзных войск. На территории комплекса сохранились казематы, артиллерийские батареи, посты управления огнем, а также следы сражений. Теперь эти точки на карте защищены международным правом от любой хаотичной застройки и разрушения. В следующий раз расскажу еще о нескольких новых объектах всемирного наследия ЮНЕСКО.
3: Реклама.
5: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж, конфетка.
6: Альта Профиль, компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
7: Тысячу ярких эмоций дает аттракцион «Суперполет». Дух замирает и сердце поет. Кто раз попробовал, снова придет. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Веселье для всей семьи. Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио

0: 9:31 в Самаре, радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего и где примерно 10 минут назад нашелся уже правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Больше половины родителей периодически делают это, когда их дети спят. Что они делают тайком от детей, я спрашивал. Правильный ответ – едят детские сладости. С победой сегодня поздравляем Юрия с улицы Ставропольской. Выиграл он, благодаря догадливости, 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». Завтра очередной невероятный вопрос на радио «Мегаполис» после 9. Как обычно, желаю удачи вам. Через минуту мы поговорим о погоде на сегодняшний четверг. А прямо сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. 23 самарских вуза опубликовали списки абитуриентов, подавших документы на бюджет. До 1 августа университеты принимают согласие на зачисление от льготников, олимпиадников и целевиков. До 5 августа ждут согласия от поступающих по основному конкурсу. Температура воды в Волге у берегов Тольятти держится на отметке плюс 24 градуса. У Самары на градус прохладнее. Меж тем 30-градусная жара отступила сегодня. Завтра в регионе пройдут дожди, возможны грозы с порывистым ветром. Дневная температура составит комфортные плюс 20-25 градусов. В самарском аэропорту до 4 в неделю увеличилось число рейсов до Сухуми. На этом направлении к полетам приступила авиакомпания «Уральские авиалинии». Рейсы выполняются по вторникам и субботам. Также из Самары в Сухуми летает авиакомпания «Нордвинд». Предстоящей ночью в небе над Самарской областью пройдет звездопад. Это будет пик метеорного потока южной дельты Акварида. Час можно будет заметить до 25 падающих звезд. Лучше всего наблюдать за небом вдали от городских огней.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, дождь, возможно, гроза, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решил.

0: 9.43 в Самаре, радио Мегаполис. Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего утра. Четверг на календаре, 30 июля. Сегодня Международный день дружбы. О паре примеров удивительной дружбы Катя Григорьева расскажет нам в ближайшие 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.

0: Полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.
3: Вновь пора посмотреть, что на самарских дорогах. Загружено движение по данным Яндекс.Карт на 3 балла. Самые крупные скопления транспорта на улице Авроры и Южном мосту от Южного до Заводского шоссе. Также на улице Авроры от Мариса Тереза до Аэродромной. На Соколова от Лесной до Новосадовой. На Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. И на Ракитовском шоссе от Олимпийской до проспекта Карла Маркса.
1: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис 103.6 FM, 9 часов 49 минут в Самаре. Встречаем Катю Григорьеву на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июля – Международный день дружбы. Праздник учрежден Генассамблеей ООН в 2011 году. У друзей схожие ДНК, это доказали ученые.

0: Джеймс Фаулер из Калифорнийского университета и Николас Кристакис из Йельского. Они провели геномный анализ почти 2000 человек, и уровень генетического сходства друзей оказался в среднем как у пятиюродных братьев или прапрадедушек. История известна удивительный случай дружбы. Так, на Олимпиаде 1936 года японцы Сюхэй Нисида и Суэо Оэ взяли одинаковую высоту в прыжках шестом, но одному присудили серебро, а другому бронзу. Вернувшись домой, друзья распилили медали и сплавили две новые – серебряно-бронзовые. В 2015-16 годах на весь мир прогремела история из приморского сафари-парка, где тигр Амур подружился со своей добычей – козлом Тимуром. Посмотреть на парочку съезжались тысячи людей, о них делали репортажи мировые СМИ. Звери прожили вместе 72 дня, а потом активный молодой козел стал раздражать тигра, и друзей расселили. Но их история показала, что дружба способна побороть даже законы природы.
1: Дружба крепкая не сломается, не расклеится от дождей вьюг.
2: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: 9.58 в Самаре. Дальше на 103.6 FM свежие новости и прогноз погоды. Через минуту музыка, понятная без слов, на радио Мегаполис.
1: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте новое окно за 2000 всего.
3: Звони в госокно, пиши в госокно, езжай в госокно, хватай госокно.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, плюс 20 за окном, днем до 24, местами возможен кратковременный дождь. На Радио Мегаполис новости, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Руководству Telegram стоит начать прямой диалог с российской стороной, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, решить накопившиеся разногласия можно только путем переговоров. Заявление прозвучало на фоне претензий российских властей к платформе. ФСБ начала процедуру объявления основателя Telegram Павла Дурова в международный розыск. В Тольяттинской городской больнице номер 5 не планируется оптимизация. Таких планов на сегодня нет, заявил главный врач Олег Сакеев. По его словам, ведется работа по привлечению медицинских работников. Осенью штат детской службы пополнят 2 врача-ординатора-педиатра. В этом году в больнице проведен капитальный ремонт и реконструкция ключевых подразделений. Модернизированы 2 операционные для плановых вмешательств. Особое внимание уделено и экстренным операциям. Выполнен капитальный ремонт противошоковой палаты для оказания неотложной помощи реанимационным детям. Также расширена регистратура в приемное отделение для ускорения оформления пациентов. Глава больницы подчеркнул, что обновленная инфраструктура позволила значительно улучшить логистику и качество обслуживания. Сильный дождь, гроза, град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в Самарской области сегодня. Аналогичное предупреждение действует на пятницу. Днем термометры покажут плюс 20-25 градусов, ночами возможно понижение до плюс 11. В выходные начнет теплеть. В субботу возможны кратковременные дожди с грозой до плюс 28. В воскресенье и в начале следующей недели осадков не предвидится, воздух прогреется до плюс 29. В России сменились лидеры по росту зарплат. По данным исследований, быстрее всего доходы сейчас увеличиваются у квалифицированных рабочих, инженеров и технических специалистов. Средний доход сварщиков достиг примерно 210 тысяч рублей в месяц, а на отдельных вахтовых проектах им предлагают до 600 тысяч. До 200 тысяч рублей могут зарабатывать водители погрузчиков и другой складской техники. Высоким остается спрос на водителей категории Е, машинистов, сервисных инженеров и специалистов по ремонту оборудования. В IT массового повышения зарплат уже не наблюдается. По прогнозу аналитиков, в третьем квартале общий рост зарплат продолжит замедляться. Компании сосредоточатся на удержании сотрудников и точном найме. А повышение доходов будет зависеть прежде всего от того, насколько трудно найти замену конкретному специалисту. Доллар на сегодня 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей и 21 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь возможен, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 22-24 градусов. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» золотые хиты. В Самаре 10 часов 9 минут. Время автомобильных новостей на 103.6 FM.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Пока автоконцерны инвестируют в электрический транспорт, дилеры по всему миру пытаются этот процесс притормозить. Причина сугубо экономическая. Электромобили требуют гораздо меньше техобслуживания, лишая автоцентры их основного источника дохода. По данным британских отраслевых экспертов, маржа автосалонов от прямой продажи машин минимальна. Основную прибыль генерирует послепродажный сервис – до 44% чистой прибыли, а наценка на работы ПТО превышает 70%. В электрокарах объем сервисных работ кардинально ниже. Там нет моторного масла, сложной многоступенчатой трансмиссии, а тормозные колодки служат в 3 раза дольше. Для России это тоже становится актуальным, ведь доля электромобилей и гибридов на нашем рынке стремительно растет. Чтобы компенсировать потери, автоцентры вынуждены активнее зарабатывать на сопутствующих услугах. Эксперты ожидают появления в регламентах ТО необязательных процедур, от частой проверки охлаждающей жидкости батареи до платной диагностики софта. В Британии уже шутят, что скоро дилеры начнут брать деньги за перезагрузку компьютера и удаление лишних файлов из корзины. Так что экономия на топливе обернется необходимостью детально изучать заказ снаряды на сервисе.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Думсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Мегаполис. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Мегаполис.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. В Самаре 10 часов 21 минута. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю отличного утра четверга. На календаре 30 июля. На улице сейчас облачно и плюс 20 градусов. Обещаю, днем до 24. Местами возможен кратковременный дождь. На 103.6 FM с нами снова Катя Григорьева.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: В этом году ЮНЕСКО заметно расширило географию всемирного наследия за счет Азии. Так, в перечень внесен древний комплекс Сарнатх в Индии. Именно здесь, по преданию, 2500 лет назад Будда произнес свою самую первую проповедь. Международную защиту получила и легендарная горная крепость Аламут в Иране. В XI веке эта неприступная цитадель была столицей тайного ордена исмаилитов. Особый статус присвоили огромным подземным гробницам сюннузской знати в Монголии, которые перевернули представление ученых об инженерии древних кочевников. А по соседству, в Казахстане, отмечены уникальные скальные мечети полуострова Мангистау, подземные суфийские храмы, высеченные внутри белоснежных известняковых каньонов. Также под охрану взяты старинный центр производства фарфора в китайском Дзиндайджэне и золотая пагода Вад Пхра Махатхат в Таиланде. Восток по-прежнему умеет удивлять и хранить секреты вдали от шумных мегаполисов.
3: Реклама. Чудесный летний отпуск в Самарском. Комфортные номера 4 звезды, оздоровительные и спа-программы, каскад открытых бассейнов, отдых на любой вкус. Родной Самарский. Курорт на Волжских берегах. Телефон бронирования 226-50-71.
4: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
5: Дяди, тети, очень важно! Объявляем распродажу! Ставьте!

0: Центром.
1: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре, 10:30, на улице +21, дальше на 103.6 FM. Подробно о погоде на сегодняшний четверг. Сначала краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. Небо над Самарской областью закрыли из-за беспилотной опасности. Объявлен режим ковер, полеты запрещены на всех высотах. В Курумыче откладывается утренний рейс самолета Аэрофлота в Анталию. Интерпол может не раскрыть данные о розыске Павла Дурова, если они поступят. Эта информация является конфиденциальной, и ее разглашение возможно только в особых случаях, сказали агентству РИА в пресс-службе Интерпола. В среду ФСБ сообщило, что Дурову предъявлено обвинение по статье «Содействие терроризму». В российские загранпаспорта перестанут носить данные о детях. Изменения вступят в силу с января следующего года. Об этом сообщили в МВД. В Самарской области стоящим в очередях на заправках водителям начали бесплатно раздавать питьевую воду. Об этом сообщили в Народном фронте. Из-за повышенного спроса на ряде АЗС региона образуются серьезные заторы. Ожидание занимает в среднем 40 минут. У самых загруженных АЗС общественники развернули мобильные пункты помощи. «Кайрат» вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Казахстанский клуб дома обыграл в серии пенальти кипрскую «Амонию» в ответном матче второго квалификационного раунда. Игра прошла в Алмате. «Амония» после двух удалений заканчивала матч в девятером. В прошлом сезоне Лиги чемпионов «Кайрат» впервые в своей истории играл в основном этапе.
0: Прогноз погоды на радио Мегаполис Самаре. Переменная облачность ожидается в течение дня. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 22-24 градусов. Сейчас в Самаре +21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио Мегаполис.

0: 8-373-2010.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Устрой настоящий гастрономический праздник на свежем воздухе. Утка Тулыбина в брусничном и пекинском маринаде. Всего 399,99 за килограмм. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
5: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио

0: Суперхит этого лета группа One Republic Need Your Love на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Буквально через минуту послушаем кое-что из старого доброго. Хит 94 года от Cranberries «Зомби». Кстати, в ближайшие выходные на радио Мегаполис будем вспоминать лучшие хиты 90-х. Два дня в отличном ритме на 103.6 FM 12+. Не пропустите уикенд с мировыми хитами 90-х на радио Мегаполис. А сейчас на 103.6 FM вместе с нами Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 30 июля 1933 года родился французский композитор Поль де Синевиль. Его мелодии прославили знаменитого музыканта Ричарда Клейдермана, а ключевым хитом в их тандеме стала «Баллада для Аделины». Поль де Синевиль был журналистом в газете и телепродюсером, а первую песню написал в 1962-м. По слухам, он не знал ноты и не умел играть на инструменте, а свои мелодии напевал на магнитофон. Потом приглашал музыкантов, и те превращали напевы в готовые аранжировки. В 68-м де Синевиль познакомился с певцом и композитором Оливье Туссеном. Они стали сочинять вместе и очень плодотворно. Их песни пели звезды французской эстрады, в том числе Мирей Матье и Далида. Существует путаница с авторством. Мелодию Поля де Синевиля «Брак по любви» часто приписывают Фредерику Шопену, а «Балладу для Аделины» – Ричарду Клейдерману.
4: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

Радио Мегаполис. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, сейчас за окном плюс 29 градусов, до 31-33 днем, преимущественно без осадков. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Курумыче задержано уже 10 рейсов из-за действовавшей этим утром угрозы атаки беспилотников. В частности, отложено отправление самолетов в Москву, Петербург, Екатеринбург, Сочи, Хургаду и Анталью. Напомню, беспилотная опасность действовала в Самарской области этим утром чуть больше 5 часов. Ее сняли около 10 часов утра. Курумыч возобновил работу. Рейсы отправляются по скорректированному расписанию. В Самаре выберут разработчика программы для платных парковок. Для пользователей хотят создать приложение, совместимое с платформами iOS и Android. Оно позволит регистрировать автомобили, приостанавливать и продлевать парковку, оплачивать и оформлять абонементы. Также создадут сайт для контроля парковочной инфраструктуры. Первые 2000 платных парковочных мест в Самаре планируется разместить на набережной. Стоимость часа парковки уже утверждена и составит 85 рублей. Первые 15 минут будут бесплатны для всех. В августе в Самаре начнется активная вырубка аварийных деревьев. Об этом заявил мэр Иван Носков. Он отметил, что в городе насчитывается около 20 тысяч сухих больных деревьев. В прошлом году начались их лечения, однако эффективность оказалась низкой, особенно в случае с деревьями, поврежденными ясеневой златкой. Поэтому сейчас принято решение о вырубке, которое проводится по порубочным билетам. Мэр добавил, что несмотря на это, в городе активно работают над сохранением зеленого каркаса. Планируется высадка молодых деревьев и создание волонтерских экоотрядов по уходу за растениями. В ближайший месяц в Самаре также подготовят новые площадки для осенней высадки саженцев. Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вместе с Винус Уильямс не смогли выйти в полуфинал парного турнира категории WTA в Вашингтоне. Российско-американский дуэт в четвертьфинале уступил китайской паре со счетом 4-6-2-6. 22-летняя россиянка занимает 18-е место в мировом рейтинге в одиночном разряде. Американка, бывшая первой ракеткой мира, имеет 49 титулов в одиночном разряде и 22 в парном. Шнайдер и Винус Уильямс впервые играли в паре. Доллар на сегодня 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей и 21 копейка.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, местами дождь, гроза, возможно, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем плюс 22-24. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама. Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск, запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentre.ru. Клиника МЛЦ.
3: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. И имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Мегаполис.

0: Радио «Мегаполис». Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио «Мегаполис».

0: Роскошный дуэт Дэвида Гетты и Сии на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка в вашей компании. Дмитрий Рожков. Отличного вам дня. Сегодня четверг, 30 июля. В ближайшие 10 минут на 103.6 FM музыка без перерывов. Послушаем хай-фай уже буквально через минуту на радио «Мегаполис».
1: Реклама.
2: Добрый!

0: 8-373-2010.
1: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordefissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио Мегаполис.

0: Реклама. Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Новый хит группы «Градусы» на ресницах, вышедший в конце мая на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре половина двенадцатого. В продолжение часа на 103.6 FM на протяжении примерно 15 минут будем наслаждаться с вами музыкой без остановок. На 103.6 FM Майкл Патрик Келли на очереди «Beautiful Madness». А сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
1: Здравствуйте. Самарский аэропорт Курумыч возобновил работу. Рейсы отправляются по скорректированному расписанию. Напомню, беспилотная опасность действовала в Самарской области этим утром чуть больше 5 часов. Все это время аэропорт не принимал и не отправлял самолеты. В Курумыче на вылет к этой минуте задержаны 10 рейсов. В августе в Самаре начнется активная вырубка аварийных деревьев. Об этом заявил мэр Иван Носков. Он отметил, что в городе насчитывается около 20 тысяч сухих больных деревьев. В прошлом году начались их лечения, однако эффективность оказалась низкой. В Тольяттинской горбольнице номер 5 не планируется оптимизация. Таких планов на сегодня нет, заявил главврач Олег Сакеев. По его словам, ведется работа по привлечению медицинских работников. В этом году в больнице проведен капитальный ремонт и реконструкция ключевых подразделений. Госавтоинспекторы начали чаще проверять машины с тонировкой. С помощью тоуметра замеряются боковые и лобовые стекла. Светопропускаемость передних стекол не может быть ниже 70%. За несоблюдение этого норматива предусмотрен штраф 500 рублей. Водитель обязан не только его оплатить, но и устранить замечание. Уроженка Жигулевска Диана Шнайдер вместе с Винус Уильямс не смогли выйти в полуфинал парного турнира категории WTA в Вашингтоне. Российско-американский дуэт в четвертьфинале уступил представительницам Китая. Шнайдер и Винус Уильямс впервые играли в паре.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре сегодня ожидается переменная облачность, дождь, возможно, гроза. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура днем до 24 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Джейсон Донован на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Далее на 103.6 FM тройка песен из золотой коллекции радио «Мегаполис». Мы услышим группу «Rayman», «Tonight», «Тон» от Натали Имбрульи и Джо Дассена.
1: Реклама.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио Мегаполис.
5: Золотая коллекция Радио Мегаполис.

0: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ Вертикаль, третий этаж.
1: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 12:01, плюс 23 на улице. Новости на Радио Мегаполис. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Антимонопольная служба отчиталась о снижении цен на топливо в регионах, в том числе в Самарской области. Ведомством выдано 52 предупреждения и возбуждено 28 дел по нарушениям ценообразования. Между тем, в правительстве поручили усилить контроль за ценами и поставками топлива. В России с мая наблюдается дефицит топлива, вызванного ударами по НПЗ и другими факторами. Это спровоцировало очереди на АЗС и рост розничных цен. В Самарской области введены ограничения на продажу топлива, в одни руки отпускают до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля для легковых автомобилей. Кроме того, действует запрет на отпуск топлива в канистры. Неустойчивая погода прогнозируется в Самарской области в конце рабочей недели. До конца сегодняшнего дня и в пятницу местами пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Дневная температура составит от 20 до 25 градусов. Ночами возможно понижение до плюс 11. Уже с субботы вновь начнет теплеть. В воскресенье осадки прекратятся, а столбики термометров поднимутся до плюс 29. В Самаре в деятельности компании, которая должна обеспечивать пассажирские перевозки на время ремонта трамвайных путей, выявили системные нарушения. Проверяющие органы отметили неработающую навигацию, отсутствие условий для маломобильных и нарушение предрейсового техконтроля автобусов. За это на компанию наложили штрафы на 35 тысяч рублей. Повторная проверка показала, что нарушения остались. В связи с этим прокуратура вновь привлекла виновных к ответственности. Кроме того, в суде в отношении перевозчика рассматриваются два дела за невыполнение требований прокурора. В России на четверть выросло число безработных молодых людей. В мае количество таких россиян в возрасте от 15 до 25 достигло 353 тысяч человек. Их доля среди всех безработных увеличилась с 17 до 22%. Эксперты объясняют рост тем, что работодатели чаще ищут специалистов с опытом или реже готовы обучать новичков. В кинотеатрах по всей стране начали показывать фильм режиссера Кристофера Нолана «Одиссея». Это не официальный прокат, а предсеансовое обслуживание. Так кинопрокатчики обходят лицензионные ограничения. За рубежом фильм дебютировал 17 июля. За это время лента собрала 727 миллионов долларов. Фильм рассказывает о возвращении царя Итаки домой после Троянской войны. Бюджет проекта превысил 250 миллионов долларов. В Самаре показывать «Одиссею» будут в кинозалах, расположенных в торговых центрах «Мега-Сити», «Гудок», «Космопорт», «Эль-Рио» и «Амбар». В Тольятти, в Паркхаусе. Цены начинаются от 300 рублей. Доллар на сегодня 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей и 21 копейка.
0: На радио Мегаполис о погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». 31 июля в пятницу в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь, возможно гроза, ветер юго-западный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый, температура воздуха нынешней ночью плюс 15-17, завтра днем плюс 20-22 градуса. Сейчас в Самаре плюс 23.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Майли Сайрус на радио «Мегаполис». Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам приятнейшего продолжения четверга на календаре 30 июля. В ближайшие 5 минут Анна Романова поделится десяткой любопытнейших фактов об отделе нашего мозга, о мозжечке. Перед этим группа «Мумий-тролль» с песней «Дельфины». Через минуту буквально на радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: «Альт-профиль». Компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу.

0: Группа «Мумий Тролль» на радио «Мегаполис». Там, где музыка прежде всего. Впереди бодрый хит от Imagine Dragons «Thunder». А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мозжечок. По-латински называется церебеллум, дословно «малый мозг». Это отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Сегодня мозжечок. Мозжечок расположен чуть ниже затылка человека в задней части головного мозга. Если эта часть черепа повреждается, например, при падении, мы можем временно или на постоянной основе потерять координацию. Именно мозжечок позволяет нам шагать, сгибать и разгибать руки, поворачивать голову, вставать и садиться. Также он делает наши движения плавными. Если мы не можем сделать плавное движение, значит, с мозжечком что-то не то. Мозжечок есть у представителей всех классов позвоночных, в том числе у головоногих моллюсков. Например, мозжечок имеется у осьминогов. Иногда мозжечок называют мозгом в мозге из-за его строения. У мозжечка тоже есть небольшие полушария с расположенной между ними длинной и узкой соединительной частью, которая называется червь. В нашем мозге 86 миллиардов нейронов, и примерно 70 миллиардов из них находятся в мозжечке. Таким образом, он содержит большую часть всех нейронов центральной нервной системы. Объем мозжечка при этом составляет только 10% объема мозга. Мозжечок помогает человеку приспособиться к силе тяжести. У космонавтов, долгое время находящихся в невесомости, портится координация после того, как они приземляются. Мозжечок участвует в мышечной памяти. Именно он включается, когда мы учимся писать или кататься на велосипеде. Печать вслепую на клавиатуре тоже возможна благодаря работе мозжечка. Мозжечок не развит к моменту рождения ребенка и весит примерно 20 граммов. Но уже в 3 месяца масса мозжечка удваивается. В 5 месяцев увеличивается в 3 раза, а в конце 9 месяца в 4 раза. К 6 годам масса мозжечка достигает нижней границы нормы взрослого человека – 120 граммов. В это время ребенок становится ловким и умелым. Можно жить вообще без мозжечка, но такое случается крайне редко. В Китае зафиксирован случай, когда у человека с рождения нет мозжечка. Однако мозг этого человека смог координировать движение без него. Об отсутствии мозжечка человек узнал случайно, сделав МРТ. И что на первом месте? Самый крутой в мире мозжечок у пелагических акул, например, у морской лисицы. Пелагическая зона – это зона моря или океана, которая находится в толще воды. Там нет дна или, например, каких-нибудь скал. То есть пелагические рыбы не имеют какого-то понятного ориентира. Они постоянно находятся в однородной среде, как будто в невесомости. В мозжечке пелагических акул формируются борозды и извилины, как у больших полушарий мозга.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Радио «Мегаполис». Музыкальный пульс Самары.

0: Группа Ума Турман на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. В Самаре половина первого. В продолжение часа на 103.6 FM послушаем свежий, приятный суперхит от дуэта клан «Карусель» «Райд». А сейчас на радио Мегаполис новости коротко. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарском облсуде стартовало 11-е заседание по делу об убийстве экс-мэра Виктора Тархова и его супруги. Главный обвиняемый проходит их внучка. Сегодня суд продолжит опрашивать свидетелей, процесс длится с мая. Антимонопольная служба отчиталась о снижении цен на топливо в регионах, в том числе в Самарской области. Ведомством выдано 52 предупреждения и возбуждено 28 дел по нарушениям ценообразования. Между тем, в правительстве поручили усилить контроль за ценами и поставками топлива. Неустойчивая погода прогнозируется в Самарской области. До конца сегодняшнего дня и в пятницу местами пройдут кратковременные дожди с грозами, градом, порывистым ветром до 20 метров в секунду. Спасатели рекомендуют отказаться от работ на высоте, держаться подальше от линии электропередачи, не парковать машины рядом с деревьями. Ивановская область заняла первое место среди регионов России по качеству дорог. Более 94% маршрутов в регионе соответствуют нормативным требованиям. «Одиссея» Кристофера Нолана вышла в российский прокат. Фильм стал одним из самых обсуждаемых во всем мире. Правда, зрители оценили картину не так высоко, как критики.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра, в пятницу, 31 июля. Облачно с прояснениями будет в Самаре. Дождь, временами сильный, возможно, гроза. Ветер юго-западный, 3,8 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура воздуха сегодняшней ночью плюс 17-19. Завтра днем плюс 21-23. Сейчас в Самаре 23 градуса.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Он и легенда 90-х, и вполне себе актуальный современный артист Леонид Агутин на радио «Мегаполис». Меньше слов, больше музыки. Ближайшие выходные вспомним ту эпоху, когда музыка была по-настоящему громкой. 1 и 2 августа настраивайтесь на радио «Мегаполис». Мы собрали музыкальный золотой фонд 90-х. От главных танцевальных хитов до легендарных баллад. Проведите уикенд на 103.6 FM 12+. А скоро уже, через пару минут, на радио «Мегаполис» зазвучат песни, проверенные временем из золотой коллекции. Услышим «Pink», «Believe» от Элтона Джона и группу «Silent Circle» «Touch in the Night».
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Как приходим на батуты, не сидится ни минуты. Детям классно, безопасно, а родителям прекрасно. Комплекс батутов со знаменитым воздушным желе в аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
2: Самара, готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».
5: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
6: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
7: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru.
8: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Пинк в золотой коллекции радио Мегаполис. Дальше на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра и затем пятерка лучших песен о любви. Среди них свежий хит Зейна «Die for me». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минуту с небольшим зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые

0: 8-373-2010.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
2: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
5: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Управляющие компании начали наказывать за недопуск провайдеров в дома. Как пишет «Известия», Минцифра регулярно передает в прокуратуру жалобы от жителей и операторов связи на проблемы с подключением к интернету. По 8 обращениям принято решение в пользу провайдеров. Эксперты говорят, что чаще всего такие нарушения встречаются в крупных городах. Проблема обычно не в полном отказе, а в затягивании согласований, создании бюрократических препятствий или попытках управляющих компаний сохранить эксклюзивные договоренности с определенными операторами. В Самарской области стоящим в очередях водителям начали бесплатно раздавать питьевую воду. Об этом сообщили в Народном фронте. Из-за повышенного спроса на топливо на ряде АЗС региона создаются серьезные заторы. Ожидание заправки занимает в среднем 40 минут. У самых загруженных АЗС общественники развернули мобильные пункты помощи. Волонтеры раздают желающим прохладную бутилированную воду. Акция будет продолжаться, пока ситуация с очередями на АЗС не стабилизируется. 23 вуза, расположенных в Самарской области, опубликовали списки абитуриентов, подавших документы на бюджет. Согласие на зачисление от поступающих по основному конкурсу принимаются до 5 августа. От льготников, олимпиадников и целевиков до 1 августа. В эту приемную кампанию Самарские университеты запланировали принять на бюджетное обучение около 12 тысяч человек. При этом на IT-направление выделили на 400 бюджетных мест больше, чем в прошлом году. В Тольяттинской городской больнице номер 5 не планируется оптимизация. Таких планов на сегодня нет, заявил главврач Олег Сакеев. По его словам, ведется работа по привлечению медицинских работников. Осенью штат детской службы пополнят 2 врача-ординатора-педиатра. В этом году в больнице проведен капремонт и реконструкция ключевых подразделений. Модернизированы 2 операционные для плановых вмешательств. Особое внимание уделено и экстренным операциям. Выполнен капитальный ремонт противошоковой палаты для оказания неотложной помощи реанимационным детям. Также расширена регистратура в приемном отделении для ускорения оформления пациентов. Глава больницы подчеркнул, что обновленная инфраструктура позволила значительно улучшить логистику и качество обслуживания. В Самарском аэропорту до 4 в неделю увеличилось число рейсов до Сухуми. На этом направлении к полетам приступила авиакомпания «Уральские авиалинии». Рейсы выполняются по вторникам и субботам. Также из Самары в Сухуми летает авиакомпания «Нордвинд». Тольяттинский шахматист Алексей Гребнев стал чемпионом Азии по быстрым шахматам. Турнир прошел в Гонконге. В соревнованиях приняли участие шахматисты из 13 стран. Гребнев ранее неоднократно побеждал на международных турнирах, а в 2025-м вошел в число 16 сильнейших шахматистов планеты на Кубке мира ФИДЕ в Гоа. Доллар на сегодня 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей и 21 копейка.
2: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 31 июля в пятницу в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, при грозе порывистый. Плюс 17-19 ночью, завтра днем плюс 21-23 градуса. Сейчас в Самаре плюс 24.
3: Реклама.
4: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике «МЛЦ». МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
5: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: 5 лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
7: На радио «Мегаполис» 5 песен

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Дяди, тети, очень важно, объявляем.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В пятницу 31 июля будет облачно. С прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103,6 FM.

0: 8-9-3-7-3-20-10. Любят взрослые дети. Аттракционы «Три медведя».
1: Более 45 европейских аттракционов под открытым небом.
0: Детские и семейные.
1: Водные, надувные и экстремальные.
0: Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина. Скучно не бывает.
2: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». В пятницу 31 июля в нашем городе будет облачно. С прояснениями ожидается дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, при грозе порывистый. Ближайшей ночью 17-19 тепла, завтра днем плюс 21-23 градуса. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт Профиль. Компания Дом Сайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио Мегаполис.
3: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: 8-373-2010.
1: Невероятные цены в супермаркетах «Миндаль». Роскошная трехслойная туалетная бумага «Папиа» всего 99,99 за 4 рулона. Удивительная мягкость и отличные впитывающие свойства. «Миндаль». Делаем цены ниже.
2: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В пятницу 31 июля будет облачно. С прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно. Объявляем распродажу. Ставьте

0: утро с окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно. Звони 206 000. 206 000.
2: Финансовая услуга предоставляется АО «ОТП Банк». Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните на сайте госокно63.ру.
3: Самара. Готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техно-шоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
4: Возрастное ограничение 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
8: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
9: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 15 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 31 июля в пятницу в Самаре будет облачно, с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, при грозе порывистый. Плюс 17-19 ночью, завтра днем плюс 21-23 градуса. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ, нет головной боли в клинике МЛЦ. В программу входят МРТ головного мозга с артериями, МРТ шейного отдела позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373 30 30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
2: Дяди и тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Дом у «Космопорта-2» сдан! А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели! Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.
1: Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В пятницу 31 июля будет облачно. С прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелька». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелька». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». В пятницу 31 июля в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, при грозе порывистый. Ближайшей ночью 17-19 тепла, завтра днем плюс 21-23 градуса. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
2: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В пятницу 31 июля будет облачно. С прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
1: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
2: Дяди, тети, очень важно объявлять.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
3: Спонсор золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: 8-373-2010.
1: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидова снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии признания. Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8-800-222-65-67. Установлен климат-контроль.
2: Возрастное ограничение 6+.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
0: Радио «Мегаполис».
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды, спонсор выпуска ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. 31 июля в пятницу в Самаре будет облачно с прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду, при грозе порывистый. Плюс 17-19 ночью, завтра днем плюс 21-23 градуса. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама.
3: Минус 20% на комплексную программу МРТ «Твой позвоночник» в клинике МЛЦ. В программу входит МРТ трех отделов позвоночника, запись исследования на диск. Запись в день обращения и без очередей. Подробные условия акции по телефону в Самаре 373-30-30 или на сайте mldefiscentr.ru. Клиника МЛЦ.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Лето с комфортом резорта в загородном комплексе «Циолковский». Море развлечений, еда и напитки без ограничений. Аквазона под открытым небом в подарок. Время бронировать свой летний отпуск в «Циолковском». Поехали! 200-300-200.
2: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
3: Радио «Мегаполис».
4: Хотите новой музыки? Сделайте громче радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детейлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
5: Дяди, тети, очень важно.

0: mobilereklama.ru. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио «Мегасити».

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В пятницу 31 июля будет облачно. С прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции! Взлет на 21 метр! Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
2: Самара. Готовы к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».

0: Ваш опыт важнее идеальной картинки и слоганов. Честный тест-драйв премиум-фитнеса Royal Gym в июле. Неделя тренировок плюс релакс в wellness-зоне всего 1499 рублей. Оцените Royal Gym в деле. Звоните 954-90-90. БЦ «Вертикаль», третий этаж.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
3: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». В пятницу 31 июля в нашем городе будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Ближайшей ночью 17-19 тепла, завтра днем плюс 21-23 градуса. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама. Сенсация! Уникальный аттракцион «Шоу-тайм» открыт в парке Гагарина. Невероятные эмоции. Взлет на 21 метр. Подъем адреналина и экстрим по полной гарантированный. Суператтракцион «Шоу-тайм» в аттракцион-кафе «Три медведя».
1: В представлении не нуждается. Настоящая легенда и хит каждого лета. Теперь по невероятной цене в Миндале. Любимое всеми мороженое от Сампо Гигант. Огромный рожок. 120 граммов. Всего 49,99. Миндаль. Делаем лето вкуснее.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис». В любое время, в любом месте. Золотые хиты на радио «Мегаполис».

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗА Архитектор».
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: «Альт-профиль», компания «Домсайдинга». Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
5: Куда поедем?
4: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
5: Отлично, я за.
6: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. Этелика.ру.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио Мегафон.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Мозжечок по-латински называется церебеллум, дословно «малый мозг». Это отдел головного мозга позвоночных, отвечающий за координацию движений, регуляцию равновесия и мышечного тонуса. Сегодня мозжечок. Мозжечок расположен чуть ниже затылка человека в задней части головного мозга. Если эта часть черепа повреждается, например, при падении, мы можем временно или на постоянной основе потерять координацию. Именно мозжечок позволяет нам шагать, сгибать и разгибать руки, поворачивать голову, вставать и садиться. Также он делает наши движения плавными. Если мы не можем сделать плавное движение, значит с мозжечком что-то не то. Мозжечок есть у представителей всех классов позвоночных, в том числе у головоногих моллюсков. Например, мозжечок имеется у осьминогов. Иногда мозжечок называют мозгом в мозге из-за его строения. У мозжечка тоже есть небольшие полушария с расположенной между ними длинной и узкой соединительной частью, которая называется червь. В нашем мозге 86 миллиардов нейронов, и примерно 70 миллиардов из них находятся в мозжечке. Таким образом, он содержит большую часть всех нейронов центральной нервной системы. Объем мозжечка при этом составляет только 10% объема мозга. Мозжечок помогает человеку приспособиться к силе тяжести. У космонавтов, долгое время находящихся в невесомости, портится координация после того, как они приземляются. Мозжечок участвует в мышечной памяти. Именно он включается, когда мы учимся писать или кататься на велосипеде. Печать вслепую на клавиатуре тоже возможна благодаря работе мозжечка. Мозжечок не развит к моменту рождения ребенка и весит примерно 20 граммов. Но уже в 3 месяца масса мозжечка удваивается. В 5 месяцев увеличивается в 3 раза, а в конце 9 месяца в 4 раза. К 6 годам масса мозжечка достигает нижней границы нормы взрослого человека – 120 граммов. В это время ребенок становится ловким и умелым. Можно жить вообще без мозжечка, но такое случается крайне редко. В Китае зафиксирован случай, когда у человека с рождения нет мозжечка. Однако мозг этого человека смог координировать движение без него. Об отсутствии мозжечка человек узнал случайно, сделав МРТ. И что на первом месте? Самый крутой в мире мозжечок у пелагических акул, например, у морской лисицы. Пелагическая зона – это зона моря или океана, которая находится в толще воды. Там нет дна или, например, каких-нибудь скал. То есть пелагические рыбы не имеют какого-то понятного ориентира. Они постоянно находятся в однородной среде, как будто в невесомости. В мозжечке пелагических акул формируются борозды и извилины, как у больших полушарий мозга.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. В пятницу 31 июля будет облачно. С прояснениями, дождь, местами гроза. Ветер юго-западный 3,8 метров в секунду. При грозе порывистый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 17-19 градусов. Завтра днем в Самаре плюс 21-23.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».
6: Что мы делаем? Радуемся хорошей музыке на радио «Мегаполис».

0: 8-9-7-3-20-10.
1: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов. Телефон рекламной службы 207-21-27.
0: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция. Радио «Мегаполис».
3: Золотой коллекции на радио «Мегаполис» ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifis.samara.ru.
1: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifis.samara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ОМЛЦ – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 31 августа, в Самаре ожидается неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 25 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Где сделать МРТ выгодно и быстро? Конечно, в клинике МЛЦ. МРТ любой зоны в день обращения. Комплексные программы со скидкой до 30%. Клиника МЛЦ. Подробнее по телефону в Самаре 373-30-30. На сайте mldefiscentr.ru.
4: Срок действия акции до 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова. Зачем топтать мою любовь?

0: Я не сошел с ума, так надо.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
2: Ты видела, какой Ленка фасад сделала? Неужели лицо? Фасад дома, фасадные панели, водостоки, дренаж. Конфетка.
3: Альт-профиль. Компания Домсайдинга. Самара, улица Каширская, 3Г. Телефон 252-52-32.
4: 21 метр экстрима. Взлет на высоту семиэтажного дома. Уникальный аттракцион «Шоутайм». Поймай свой адреналин. Суператтракцион «Шоутайм» для самых бесстрашных. Аттракцион-кафе «Три медведя» в парке Гагарина.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
2: Самара, готовая к настоящему адреналину. С 11 июля Международный цирк Демидовых снова в вашем городе с экстремальным техношоу на парковке ТРЦ «Космопорт». Вас ждет представленный впервые в России аттракцион «Человек-ядро», а также канатоходцы, фаер-шоу, ну и, конечно же, шар смелости с рекордным количеством мотокаскадеров. Лучшее шапито года по версии премии «Признание». Билеты можно купить на сайте demidovshow.ru и в кассе шоу. 8 800 222 65 67. Установлен климат-контроль.
3: Возрастное ограничение 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио «Мегаполис».

0: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 31 августа, в Самаре ожидается неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 25 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: 8-9-3-7-3-20-10.
1: Дом у Космопорта 2 сдан. А теперь начинается суперлетняя суперраспродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только этим летом. Только готовые квартиры. Только для вас. 207-5757. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
3: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть. Пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ «Вертикаль» и ТЦ «Мегасити». Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация –

0: Торгос окна.
1: Только в этом месяце окна и балконы по себестоимости. Плюс рассрочка по 2000 в месяц без первого взноса. Госокно. Счастье. Вот оно.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Инструментальная музыка на радио «Мегаполис».

0: Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника» – медицинский центр «Самарский». Завтра, 31 августа, в Самаре ожидается неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 25 градусов тепла.
2: Реклама. Пусть забота о сердце станет вашей доброй привычкой. Пройдите УЗИ сердца и сосудов за один визит в медицинском центре «Самарский». Опытные кардиологи, высокоточная диагностика на оборудовании экспертного класса, акции и выгодные предложения. Медицинский центр «Самарский». Телефон 302-1300. Здоровое сердце – долгая жизнь.
3: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».
5: Open up your eyes.

Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: 2608 километров на одном баке и одной зарядке. Китайский седан Geely Galaxy A7 попал в книгу Гиннесса за самый длинный пробег среди серийных гибридов. Это как из Москвы до Челябинска, через Ульяновск, Самару, Оренбург и Екатеринбург. Без единого визита на ЗЭС или к зарядному терминалу. Испытания шли 5 дней в реальном дорожном трафике и в том числе в городских пробках. Средний расход топлива упал до 2 литров на сотню. За этим результатом стоит силовая установка Тор, чей бензиновый мотор выдает рекордный в мире КПД – более 47%. КПД обычного хорошего ДВС редко превышает 35%. Плюс распределением мощности заведует искусственный интеллект, который экономит еще до 15% топлива. Официально Galaxy A7 до наших автосалонов еще не добрался, но его везут по параллельному импорту под заказ. Эра, когда китайские машины брали только ценой и большими экранами, прошла.
0: Радио «Мегаполис». Самара, 103,6 FM.

Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Так, детей в летний лагерь отправили. На даче грядки в порядке. Пора и квартирой заняться. Поехали за обоями.
2: Куда поедем?
1: Давай, как и в прошлый раз, купим в доме обоев «Этелика». Там качество супер. И выбор большой, и цены приемлемые.
2: Отлично, я за.
3: Дом обоев «Этелика». Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Запечь в фольге с лимоном или обжарить на углях с травками. Форель – это всегда кулинарный шедевр на летнем столе. Свежемороженая форель – всего 699,99 за килограмм. Миндаль – делаем лето вкуснее.
5: Дяди, тети, очень важно, объявляем!

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день удачных разговоров и приятных встреч. Можно рассчитывать на решение многих насущных вопросов просто во время общения. Тельцы, избегайте важных заявлений и принятия окончательных решений. Вы можете вскоре изменить свое мнение. Близнецы, общение с начальством значительно упростится. Вам станет легче обсуждать острые и деликатные вопросы. Раки, в целом день гармоничный, но идеального баланса не ждите. Возможны неприятные моменты в обсуждении дальнейших планов. Львы, заданные границы и тон общения позволят избежать ненужных осложнений с партнерами и начальством. Соблюдайте правила диалога. Девы, уступки стоит совершать только в разумных пределах. Вам могут сесть на шею. Весы, не переступайте черту в спорах и требованиях. Хорошие отношения дорого стоят. Скорпионы, вам будет выгоднее быть дипломатом, чем захватчиком. Уважайте интересы близких, коллег и деловых партнеров. Стрельцы, день восстановления утраченной гармонии. Вы получите максимальную дозу подходящего личного вам эстетического удовольствия. Козероги, придется вернуться к разговору, который вы не смогли или не захотели закончить раньше. Это день закрытия болезненных тем. Водолеи, хороший день для заключения окончательных договоренностей. Следите за тем, чтобы никто не был обделен. Рыбы, чем больше вы готовы к обмену временем, идеями или энергией, тем быстрее вы получите то, что вам нужно.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 31 августа, в Самаре ожидается неустойчивая погода. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами, градом и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Температура воздуха в ночь на пятницу составит от 11 до плюс 16 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 19 до 25 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио «Мегаполис».
3: Золотую коллекцию на радио «Мегаполис» представляет ООО «Медицинская компания Мединком». Телефон 222-4-222. Сайт lordifissamara.ru.
4: Если вы стали плохо слышать, возможно, вам поможет слуховой аппарат. В лор-центре на Советской армии 240Б вам подберут и настроят современный аппарат, а также назначат лечение. Подробности по телефону 222-4-222 и на сайте lordifissamara.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Самое жаркое предложение от курортного отеля «Самарский». При заезде с 24 августа вторая путевка за полцены. Не пропустите летнюю максимальную скидку 50%. Отдых на двоих в Самарском – это всегда отличное решение. Торопитесь, предложение ограничено. Акция действует до 20 августа. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу с

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 22 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

Cause I gotta have faith.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Овен, день удачных разговоров и приятных встреч. Можно рассчитывать на решение многих насущных вопросов просто во время общения. Тельцы, избегайте важных заявлений и принятия окончательных решений. Вы можете вскоре изменить свое мнение. Близнецы, общение с начальством значительно упростится. Вам станет легче обсуждать острые и деликатные вопросы. Раки, в целом день гармоничный, но идеального баланса не ждите. Возможны неприятные моменты в обсуждении дальнейших планов. Львы, заданные границы и тон общения позволят избежать ненужных осложнений с партнерами и начальством. Соблюдайте правила диалога. Девы, уступки стоит совершать только в разумных пределах. Вам могут сесть на шею. Весы, не переступайте черту в спорах и требованиях. Хорошие отношения дорого стоят. Скорпионы, вам будет выгоднее быть дипломатом, чем захватчиком. Уважайте интересы близких, коллег и деловых партнеров. Стрельцы, день восстановления утраченной гармонии. Вы получите максимальную дозу подходящего личного вам эстетического удовольствия. Козероги, придется вернуться к разговору, который вы не смогли или не захотели закончить раньше. Это день закрытия болезненных тем. Водолеи, хороший день для заключения окончательных договоренностей. Следите за тем, чтобы никто не был обделен. Рыбы, чем больше вы готовы к обмену временем, идеями или энергией, тем быстрее вы получите то, что вам нужно.
3: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

0: 96.6 FM.
1: Радио Мегаполис.
2: There's always two sides to every story.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Самаре полночь.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Obsession.

nothing.

0: Радио Мегаполис.
1: Все, что я видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер ТУ-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис.
1: Золотые хиты в Самаре на 103.6 FM. Инструментальная музыка на радио Мегаполис.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.